ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱟᱛᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱜᱟᱵᱟᱱᱚᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱨᱳᱢᱟᱱᱴᱤᱠ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱜᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱮᱱᱮᱜᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱨᱳᱢᱟᱱᱴᱤᱥᱤᱡᱚᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱨᱠᱚᱜᱼᱟ ᱛᱤᱨᱭᱳ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱰᱮᱛᱮ ᱟᱨ ᱵᱷᱩᱞᱠᱟᱜᱼᱟ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱡᱷᱟᱞᱠᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ ᱾